в этот вечер танцы карнавала. Я руки твоей коснулся вдруг, и внезапно искра пробежала в пальцах наших встреч.

в тишине, только те слова, что убегая, на прощанье шепнула мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда. И ночами снятся мне недаром холодок оставленной скамьи, тронутый я воском.

Тихий шепот голоса родного, легкое дыхание свое. Если любишь, найди, если хочешь.

Все равно не найдешь никогда. Но если нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда.